0: simplement un autre monde.
1: Galade. Un autre monde. Une émission produite par Richard Federman. Aujourd'hui, Nathalie mon guide. Un amour à Kiev.
2: А где она, твоя пива?
3: Все, надо все самому делать.
4: А нам дома не сделать, я раньше выползла. Вот, ну ты, деньги поменять, а я кофе выпить. А я просто закончила стирку и так ничего не считала. И думала, час выйду, а она мне показалось, что она в час 15 закончила. Вот, и я поэтому для страховки взяла еще 20 минут. Ну видишь, мы в аккурат приехали. Потому что мы с Ваней пришли на остановочку, Иза. И сразу подошла.
2: Понятно. А мы вот бежали в трамвай, который тоже одновременно трамвай.

0: значит, человек существует, чтобы один жить?
1: Почему? Нет.
0: Ну, почему?
1: Человек существует, но он должен жить счастливо в первую очередь и иметь эту возможность. То есть самореализация – это не аналог эгоизма.
0: La réalisation personnelle, ce n'est pas synonyme, c'est pas l'analogie de l'égoïsme, non.
1: Дело в том, что для некоторых форм самореализации нужно взаимодействовать с людьми, в том числе и в браке.
0: Pour certaines formes de réalisation de soi, il faut interagir avec les autres, et notamment dans le mariage.
1: Возможность
0: pour la femme, для некоторых или для женщин?
1: Ну, например, для какой-либо женщины.
0: А, pour certaines femmes, le fait d'être femme d'un mari, dans un mariage, dans un couple, c'est sa réalisation, c'est son essentiel.
1: Летчики, для которых главной страстью были самолеты. Ну, а парни потом, как в известной песне.
0: Parce qu'il existe aussi des femmes dans une chanson soviétique très connue qui chantait la première chose, c'est les avions, c'était des femmes pilotes. Et les garçons, non, ça c'est après.
1: У нее другие ценности.
0: Elle avait d'autres valeurs, elle avait d'autres priorités.
1: А у свободного художника другие ценности.
0: Un artiste libre, lui, il a d'autres priorités encore.
1: Если рядом с ним есть такая женщина, которая разделяет его ценности.
0: Et si auprès de lui, une femme qui partage ces valeurs-là, ils peuvent être heureux. Parce que dans ces conditions-là, ils se réalisent. Alors, la première chose, c'est qu'il doit y avoir l'attirance.
1: Об условиях брака. Ирина мне задала вопрос. Какие условия нужны для того, чтобы решиться вступить в брак?
0: Donc, nous parlons bien de ce qui concerne le mariage. Quelles sont les conditions importantes, indispensables pour entrer en mariage? C'est la question que Irina m'a posée. Donc, alors, la première chose, donc, selon Sergei, c'est qu'il doit y avoir une attirance basique biologique.
1: Я буду придерживаться ведической парадигмы и начну с чакры, как ее, с молодой.
0: Première chose, l'attirance biologique, la sexualité. Deuxième chose.
1: Это бытовое выживание, то есть это...
0: La survie quotidienne. Enfin,
1: пропитание, совместимость. Вот
0: la compatibilité au niveau du quotidien, au niveau de la vie.
1: Мужчина как добытчик и женщина как
0: мать. L'homme comme celui qui nourrit la maison et la femme comme celle qui s'occupe du foyer.
1: Третье – это взаимоотношения внутри семьи. Это какие-то личностные качества, совместимость на уровне личностных качеств, психологических особенностей,
0: compatibilité au niveau des psychologies, au niveau des tendances. Chez les animaux, on parle des...
1: Вот это слово хорошо, повадки, хорошо,
0: вот
1: повадки.
0: Я его пытаюсь
1: у каждого человека есть повадки,
0: вспомнить.
1: Как у животного, понимаешь?
0: Ce mot-là, je le retrouverai, je ne me rappelle plus de ce mot-là. Chaque animal, il a
1: ses... C'est
0: ses particularités biologiques qui font qu'il a une telle ou telle attitude, qu'il a telle ou telle manière d'agir. Quatrième chose, c'est les valeurs.
1: Ценности являются вторым я человека. Мы хотим или не хотим, но если у человека есть ценности, свобода...
0: Donc si on parle des valeurs d'essentiel pour quelqu'un, si c'est la liberté, il aura toujours. Si il y a la création, si tu lui enlèves la création, il ne pourra pas être lui-même.
1: Donc voilà. Есть в ценностях деньги.
0: Si les valeurs c'est l'argent pour quelqu'un.
1: Лиши его этого.
0: Si tu lui enlèves cela, il ne pourra pas être lui-même. Donc voilà les valeurs ensuite.
1: Да. Если один из супругов, скажем, к деньгам относится попустительски, а другой скряга, то у них тут будет конфликт.
0: Voilà, si par exemple un des membres du couple, si il a un rapport à l'argent, comment dire, très léger, et l'autre est un avare, il va y avoir un conflit à ce niveau-là.
1: Et только дальше уже идут вопросы мировоззрения.
0: Et c'est ensuite seulement que viennent les questions de
1: du monde,
0: les choses philosophiques et spirituelles, les conceptions.
1: А так любовь это промысел Божий, я не готов ответить на это.
0: Mais alors ensuite l'amour c'est le dessein divin. Et je ne peux pas répondre à cette question.
1: Я видел много определений любви, и вот одно.
0: Il y a eu beaucoup de définitions.
1: Из интересных, кто-то говорил, что любовь есть бескорыстное восхищение существованием другого человека.
0: Alors, il y en a une qui dit que l'amour, c'est l'émerveillement désintéressé face à l'existence de quelqu'un.
1: Но оно несколько идеализировано.
0: Mais c'est idéaliste.
1: Подобная любовь, возможно...
0: Un tel amour est possible seulement lorsqu'il n'y a pas de longue relation étroite.
1: Потому что взаимоотношения появляются. Посмотрите на человеческое сообщество. То есть есть огромное количество зависимостей, привязанностей,
0: ревности, все это
1: на ограничениях свободы,
0: на массе всяких уловок и так далее. Il y a très peu de relations réellement ouvertes.
1: Любовь не может быть в коротких отношениях.
0: Non, l'amour ne peut pas être.
1: Это там, это влюбленность.
0: Non, ça c'est l'état amoureux, c'est autre chose.
1: На уровне гормональной системы.
0: L'état amoureux, c'est un acte physiologique concret, émotionnel, который как объясняется?
1: С точки зрения психиатрии, это разновидность.
0: D'un point de vue psychiatrique.
1: Я говорю фразу из одного учебника.
0: Ça vient d'un manuel, ce que je veux dire là.
1: Влюбленность — это разновидность импульсивно-компульсивного расстройства.
0: Oui.
1: Вот. Ну, это не, это как его... Импульсивное, понятно. Компульсивно — это зависимость, когда человек пытается делать одни и те же действия для того, чтобы снизить уровень невротизации. И все это создано с целью продолжения... Это как его?
0: С целью
1: обеспечения сексуальной встречи и продолжения...
0: ...de la rencontre sexuelle pour continuer l'espèce.
1: Это как раз вот влюблённость.
0: Ça, c'est l'état amoureux.
1: Любовь — это уже более высокое
0: чувство. L'amour, c'est un état déjà plus élevé. Et pour l'instant, l'humanité n'a pas encore trouvé de réponse à cette question.
2: Nathalie, mon guide. Un amour à Kiev. Un autre monde. Une émission proposée par Richard Federman. Calade, ma radio.